0: 16,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT ウォッドウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是土耳其之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, да Турция غاغ رادیو да.
15: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Уни радиосу.
18: Аич радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
0: Эфирда Туркия Овоза.
3: Гиплеер Туркияның пети радиосы.
1: Е Садай Туркия.
4: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза радиосы.
8: Эдо Ифонетис Туркия.
15: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
7: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
14: Este es Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Türkiye.
13: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
5: It Türkiye Hangya Radioya.
15: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
11: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда, Турция, Овоза.
19: Гитплеер, Туркияның Пети Радиосы.
9: Е, Садай, Турция.
6: Аңлаватқаныңла, Турция, Овоза Радиосы.
4: Эдо, Ифонетис Турция.
2: Овди Радио Глас Турция.
14: Гидарре би Амурия Турция.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу. В операторской мне помогает Гюкам Пулат. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики, связанные добром и тем временем в России –

И вначале коротко о событиях дня. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости укрепить союзы и сокращать разногласия между мусульманскими странами. Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 313 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над рядом регионов России. Об этом 29 августа сообщила Минобороны РФ. В Бучинском районе Киевской области в результате атаки беспилотников и последующей детонации погибли по меньшей мере 27 человек. Еще 42 человека, включая 4 детей, получили ранения. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал все ядерные государства соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний и содействовать скорейшему вступлению в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Соединенные Штаты заключили соглашение с Венесуэлой, обеспечившее контроль над более чем 65 миллиардами баррелей доказанных запасов нефти. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости укреплять союзы и сокращать разногласия между мусульманскими странами. «Мы верим, что в единстве есть добродетели, работаем над укреплением союзов и сокращением

Прощением разногласий как между нами, так и во всем исламском мире, сказал Эрдоган на мероприятии в Стамбуле, посвященном дню рождения пророка Мухаммеда. По словам турецкого президента, мусульмане, которые на протяжении веков создавали историю и приносили миру порядок, должны вновь объединиться, как кирпичи в стене. Эрдоган также призвал мусульман защищать свои права и совместно работать над обеспечением мира и безопасности в регионе. «Мы проходим через историческую борьбу между добром и злом, и, даст Бог, добро победит», – заявил он. При этом турецкий лидер обрушился с критикой на радикальную оккупационную идеологию геноцида, известную как сионизм. По его словам, она угрожает не только миру соседних стран, но и всем, кто защищает человеческие ценности. Эрдоган также заявил, что мировое сообщество не дает адекватного ответа на беззаконную политику геноцида Израиля, которая, по его словам, игнорирует правила, принципы и ценности. Турецкий президент добавил, что одержимое войной правительство Израиля использует провокации для дестабилизации всего региона, начиная с соседних стран. Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 313 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над рядом регионов России. Об этом 29 августа сообщила Минобороны РФ. По данным российского ведомства, беспилотники были перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном и Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате массированной атаки на регион пострадали 7 человек. В Ростове-на-Дону были госпитализированы 4, включая 2 детей, один из которых находится в тяжелом состоянии. По словам губернатора, после падения обломков БПЛА повреждения получили 2 многоквартирных дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Жителей эвакуировали, на месте были развернуты временный пункт размещения и служба экстренной помощи. Еще 3 человека обратились за медицинской помощью в Аксайском районе. Российские власти также сообщили об обнаружении обломков беспилотников на территории складских помещений в Аксайском районе. Кроме того, произошло возгорание в лесополосе, а в Багаевском районе были повреждены частные дома. Украинские источники, в свою очередь, утверждают, что в Ростовской области под удар попали логистические объекты компании «Озон» и «ДНС», а также судостроительные предприятия. Украинская «Правда» сообщила о взрывах в Ростове-на-Дону, Батайске и Аксае. Информация об атаке на один из логистических объектов «Озон» получила подтверждение со стороны самой компании. Пресс-служба «Маркетплейса» сообщила о возгорании, которое, по ее данным, было оперативно ликвидировано. Работников заранее эвакуировали, пострадавших среди персонала, как заявили в компании, нет. При этом сообщения об ударе по объектам ДНС и судостроительному предприятию основаны преимущественно на данных мониторинговых ресурсов и публикациях украинских СМИ. Российские власти официально не уточняли принадлежность поврежденных складских объектов и не подтверждали информацию о поражении судостроительного предприятия. Отдельно власти Белгородской области сообщили о гибели 2 человек в результате атак за последние сутки. По данным регионального руководства, еще 14 человек получили ранения в нескольких округах области, среди них 2 детей. Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил об уничтожении 3 беспилотников, направлявшихся в сторону российской столицы. Полностью независимо подтвердить все заявленные сторонами детали на данный момент невозможно. Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей. В Бучинском районе Киевской области в результате атаки беспилотников и последующей детонации погибли по меньшей мере 27 человек. Еще 42 человека, включая 4 детей, получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.
Спасательные службы продолжают поисково-спасательные работы и разбор.

завалов из зоны чрезвычайного происшествия эвакуировано 381 человек. Повреждения получили около 50 жилых зданий, а в соседнем селе Дмитровка развернут оперативный штаб для помощи пострадавшим. Эпицентром катастрофы вечером 28 августа стала территория предприятия в районе сел Дмитровка и Милая вдоль Житомирской трассы. После попадания беспилотников начался масштабный пожар с детонацией хранившихся материалов. Огонь перекинулся на местный пансионат для пожилых людей и людей с инвалидностью. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя трагедию, заявил, что боеприпасы не должны находиться в непосредственной близости от жилых массивов и пообещал привлечь людей к ответственности по результатам расследования. В свою очередь, Министерство обороны РФ заявило о нанесении ударов по логистическим объектам ВСУ в ночь на 29 августа. Израильские поселенцы и военные причастны к 900 случаям поджогов домов, автомобилей и инфраструктуры палестинцев на оккупированном западном берегу реки Иордан в период с января 2023 года по июль 2026. Согласно докладу Комиссии по противодействию стене и поселениям при палестинской администрации, на долю поселенцев приходится 799 поджогов и еще 101 случай совершила израильская армия. Статистика демонстрирует ежегодный рост числа атак – 217 случаев в 2023 году, 264 в 2024, 307 в 2025 и 112 за прошедшие месяцы 2026 года. Основной удар пришелся на районы Наблусе и Рамаллы, где зафиксирована большая часть всех инцидентов. Волна поджогов продолжается и в последние недели. Только за август 2026 года зафиксирован ряд крупных атак. В Айн-Синии под Рамаллой огонь уничтожил около 5 гектаров оливковых рощ и причинил ущерб местному заводу, а в деревне Осарин к югу от Наблуса поселенцы подожгли жилой дом и технику. В начале месяца около 40 поселенцев в масках совершили погром в деревне Аль-Туба, где поджог жилых домов привел к травмам нескольких человек, включая беременную женщину и двоих детей. В палестинской администрации подчеркивают, что подобные нападения происходят при поддержке армии и в условиях политики безнаказанности, проводимой израильским правительством. Незаконные форпосты и поселения используются как базы для атаки на палестинские общины, перекрытие дорог и лишение жителей доступа к земле и воде. В результате систематического насилия 121 палестинская община подверглась принудительному выселению, а свои дома покинули более 6200 человек, половина из которых – дети. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал все ядерные государства соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний и содействовать скорейшему вступлению в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Соответствующее заявление глава международной организации сделал в социальных сетях по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний, который ежегодно отмечается 29 августа. По словам Гутерреша, ядерные испытания не являются доказательством силы, а напротив, подрывают доверие между странами, провоцируют ответные шаги и подстегивают гонку ядерных вооружений. Генсек ООН также подчеркнул, что проведение подобных испытаний представляет собой предательство по отношению к общинам, которые до сих пор страдают от разрушительных последствий прошлых ядерных взрывов, и призвал мировое сообщество вновь подтвердить приверженность их полному прекращению. Призыв ООН прозвучал на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и регулярных проверок боеготовности стратегических сил ядерными державами. В частности, накануне Международного дня действий против ядерных испытаний 28 августа Министерство обороны России провело успешный учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования комплекса «Ярс» с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке. Соединенные Штаты Америки заключили соглашение с Венесуэлой, обеспечившее контроль над более чем 65%.

миллиардами баррелей доказанных запасов нефти. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал это крупнейшей нефтяной сделкой в мировой истории. Переговоры с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес вели госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хексет. По словам Трампа, партнерство с частным сектором позволит США получить контрольный пакет акций без расходов для американских налогоплательщиков. Сделка более чем в два раза увеличит нефтяные резервы Соединенных Штатов, расширит предложение на рынке и снизит стоимость бензина для потребителей. В Каракасе отметили, что соглашение привлечет в страну свыше 100 миллиардов долларов инвестиций на восстановление инфраструктуры 17 ключевых месторождений и принесет бюджету более 200 миллиардов долларов налоговых поступлений. Договоренности стали результатом смены власти в Каракасе в начале года и проходят на фоне давления на глобальные энергетические рынки. Полученные ресурсы планируется использовать в том числе для восполнения стратегического нефтяного резерва США и обеспечения нужд американских военных. Дорогие друзья, это были новости. Уважаемые слушатели, а сейчас для вас звучит песня Буара Лар в исполнении Хадисе.

0: связанные добром.
1: В роскошных дворцовых коридорах Османской империи обсуждали не только политику и стратегии завоеваний. За этими высокими стенами шла еще одна тихая, но неутомимая гонка, способная изменить мир. Гонка милосердия. В то время как османские султаны через деятельность вакфов вдыхали душу в завоеванные земли, их матери, валиде султаны, используя личное состояние и политический ум, становились архитекторами благотворительности, распространяющейся на все города. Сегодня мы отправляемся в ту эпоху, когда гриф использовался не только для того, чтобы отдавать приказы, но и для создания огромных больниц, библиотек и столовых для бедных. От Хюрем Хасеки Султан до Безмиалем Султан, от Мехмеда II Завоевателя до Сулеймана I Великолепного. Мы откроем для себя, как власть с помощью вакфов превращалась в милосердие. Ну что же, если вы готовы, войдем через благотворительные ворота Османского дворца. Учреждение вакфа для султана было не только проявлением личной набожности, но и философии государственного управления. Когда султан Мехмед II завоевал Стамбул, он превратил город не только в архитектурный ансамбль, но и в научный центр, благодаря комплексу Фатих, названному в его честь, в котором велось обучение по различным дисциплинам, от астрономии до медицины. Комплекс Фатих был построен султаном Мехмедом Завоевателем в 1463-1470 годах после завоевания Стамбула. В центре комплекса находится мечеть Фатих. Вокруг нее расположены медресе Сахны Сейман, учреждение высшего образования, Дарушифа, больница, и Марет, столовая для бедных и студентов, библиотека, гостевой дом и хамам. В частности, медресе Сахни Сейман заложили основу высшего образования в Османской империи. В этих учебных заведениях преподавались не только религиозные науки, но и такие точные науки, как математика, астрономия и логика. В Дарюшшифе предоставлялись бесплатные медицинские услуги, а Имарет регулярно раздавал еду беднякам, путникам и студентам. Этот комплекс, поддерживаемый подробным вакфанаме султана Мехмеда Фатиха, являлся образцовым вакфом, объединяющим в одном центре османские представления об образовании, здравоохранении и социальной помощи. Эта соревновательность султанов была не попыткой утвердить свое превосходство, а стремлением самым изящным образом удовлетворить нужды народа. Историки говорят, что вакфы султанов были своего рода конституцией социального обеспечения государства. Например, султан Сулейман I Великолепный, создавая комплекс Сулеймания, не ограничился строительством одной мечети. Он заложил модель социального государства, построив 4 крупных медресе, медицинский факультет, больницу и столовую, где ежедневно кормили тысячи людей. Для султанов настоящая власть заключалась не в опасении потерять земли, а в опасении потерять расположение своих подданных. Поэтому каждый султан

0: Кан считал делом чести оставить после себя благотворительный комплекс более масштабный, чем творение его предшественников. Но истинное изящество в этой картине благотворительности демонстрировали матери и жены султанов, Валиде Султаны и Ханым Султаны. Они были руками милосердия империи. Свои личные доходы при дворе, ассигнования, называемые пашмаклык, доля, выделяемая на личные расходы и содержание, драгоценности и имущество, они до последнего куруша передавали в вакфы. Самым выдающимся именем в этом соревновании, без сомнения, является Хюрем Хасеки Султан. Сеть благотворительных учреждений, простирающихся от Иерусалима до Стамбула и от Эдирне до Мекки, и сегодня остается логистическим чудом. Основанный ею в Иерусалиме имарет Хасеки Султан на протяжении веков ежедневно кормил тысячи бедняков, вне зависимости от их вероисповедания, языка и национальности. Следуя по пути, проложенному ею, Нурбану Султан создала крупнейший социальный центр на Анатолийском берегу, построив в Эскюдаре комплекс Атик-Вальде. Однако в этом состязании есть одно имя, которое вошло в историю благодаря своему более персонализированному милосердию – Махпейкер Кюсем Султан. Она спасала должников из тюрем и готовила приданое для сирот-девочек. В истории вакфов этих султанш есть такие детали, которые поражают проявлением тонкости человеческой души. Безмиалем Валиде Султан включила в учредительный документ, созданного ею в XIX веке вакфа, следующее положение. Стоимость тарелок и стаканов, случайно разбитых молодыми служанками, работающими в городе, должна оплачиваться вакфом, чтобы бедная служанка не подвергалась упрекам со стороны своего хозяина и не испытывала стыда. Это не просто сила, а искусство утонченности и духовного воспитания. Вместо того, чтобы копить богатство, они увековечили его в мраморе, книгах и хлебе. Это соревнование благотворительности между султанами и их матерями и женами стало залогом османского городского планирования и социального мира. Когда Валиде Султан поручала построить благотворительный комплекс в каком-либо квартале, водоснабжение, дороги, образование и здравоохранение этого квартала обеспечивалось на века. Сегодня, прогуливаясь в тени этих комплексов, мы на самом деле проходим мимо памятников добродетели. Печати султанов, возможно, больше не стоят на официальных документах, но они по-прежнему живы в душе этих зданий, в милосердии этих вакфов. Они научили нас следующему. Истинное царствование заключается не в том, сколько дворцов ты оставил после себя, а в том, сколько сердец ты смог тронуть. Вакф – это название того великого договора, который ставит силу династии на службу милосердию. Сегодня мы поговорили о состязании в благотворительности между султанами, их матерями и женами в милосердии. А в следующем выпуске мы обратимся к истории создания великого образовательного проекта Дарушафака «Свет милосердия, который не угасает» с 1863 года. До встречи и оставайтесь на пути милосердия.
1: Связанные добром.

Россия должна завершить войну в Украине до 2030 года победой. Об этом газете «РУ» заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Депутат призвал разделаться с украинскими властями до того момента, когда Польша и другие страны НАТО будут готовы к войне с Россией. По его словам, к 2030 году Россия должна полностью завершить боевые действия и подготовить вооруженные силы к возможному противостоянию с другими противниками.

ей стратегическое поражение. Американские чиновники, согласно с оценками европейской разведки, считают, что окно для переговоров по Украине, вероятно, откроется не раньше осени 2027 года. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель также предположила, что война может быть долгой, заявив: «Через 10 лет эта война, надеюсь, закончится».

В ночь на понедельник, 24 августа, логистические центры крупнейшего российского маркетплейса «Озон» в южных и северокавказских регионах России подверглись серии атак беспилотников. В Краснодаре из-за налета возник крупный пожар на складе. Около 5 утра под удар попал логистический комплекс в Махачкале, Дагестан, где также началось возгорание, а несколько эвакуированных работников – получили ранения. В Адыгейске и Невинномысске в Ставропольском крае из-за угрозы беспилотников склады временно закрыли, а персонал эвакуировали. В компании заявили, что скрывают махачкалинские товары с витрин, часть заказов перенаправляют с других складов или отменяют, а прием новых поставок на пораженных объектах приостановлен. Атака привела к трагическим последствиям для гражданских объектов Краснодара. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки сбитого беспилотника упали на частный детский центр. Двое детей погибли, еще 7 детей и 2 взрослых доставлены в больницы. Повреждения также получили жилые и строящиеся многоквартирные дома. В РИО главы Дагестана Федор Щукин подтвердил пожар на складских помещениях в Кумтор-Калинском районе из-за падения обломков дронов. Ранее аналогичные поражения объектов «Озон» фиксировались в Оренбургской и Самарской областях. Министерство обороны Украины ранее официально заявило о начале системных атак на инфраструктуру «Озон» и «Вайлдберрис», назвав это дальнобойными санкциями. В Киеве утверждают, что поразили уже 15 крупнейших хабов Wildberries и перешли к объектам «Озон», обосновывая удары тем, что логистические центры маркетплейсов хранят товары двойного назначения для российской армии и формируют значительную часть экономики России.

Россия активизировала кампанию диверсий и поджогов на европейских предприятиях, производивших оружие и технику для Украины, сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на источники в разведке стран Запада. По данным аналитиков, Кремль намеренно планирует атаки так, чтобы они находились на грани срабатывания 5-й статьи Устава НАТО о коллективной обороне, испытывая решимость альянса и создавая разногласия между его членами. В качестве примеров приводится серия резонансных инцидентов. Задержание в Латвии 3 человек по подозрению в поджоге эстонского завода Milrem Robotics. Поставка беспилотников для ВСУ. Взрыв на болгарском заводе боеприпасов МКО, а также пожары на предприятиях КНДС АММО в Италии и заводе дронов в Чехии. Представители разведки подчеркивают, что российские ГРУ все реже задействуют кадровых агентов, перейдя к вербовке исполнителей из числа местных уголовников через Telegram с выплатой вознаграждений в криптовалюте. В НАТО и правительствах стран Балтии отмечают, что цель этих действий – сорвать цепочки поставок военной помощи Украине и посеять страх среди европейцев. При этом западноевропейские столицы часто воздерживаются от прямых публичных обвинений в адрес Москвы, чтобы избежать эскалации, в то время как генсек Альянса Марк Рютте призывает к быстрому и решительному ответу на гибридные угрозы.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чишен по Ходен Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садае Турция.
12: Да, да, Турция Ранг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Каяна.
14: Петевшия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Гитлер Türkiye'nin tetiği radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatkınla Türkiye avazı radyosu.
7: Edo Ifonitis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Giderdi Amuriye Türkiye.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquie.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
24: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
25: Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию песню «Талихин Дондуйок». Исполняет ее Ферхат Гёчеш.

И в завершение нашей передачи коротко об основных событиях дня. Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости укреплять союзы и сокращать разногласия между мусульманскими странами. «Мы верим, что в единстве есть добродетели, работаем над укреплением союзов и сокращением разногласий как между нами, так и во всем исламском мире», – сказал Эрдоган на мероприятии в Стамбуле, посвященном дню рождения пророка Мухаммеда. Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 313 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над рядом регионов России. Об этом 29 августа сообщила Минобороны РФ. В Бучинском районе Киевской области в результате атаки беспилотников и последующей детонации погибли по меньшей мере 27 человек, еще 42 – включая четверых детей, получили ранения различной степени тяжести. Израильские поселенцы и военные причастны к 900 случаям поджогов домов, автомобилей и инфраструктуры палестинцев на оккупированном западном берегу реки Иордан в период с января 2023 года по июль 2026. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал все ядерные государства соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний и содействовать скорейшему вступлению в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Соединенные Штаты Америки заключили соглашение с Венесуэлой, обеспечившее контроль над более чем 65 миллиардами баррелей доказанных запасов нефти. Президент США Дональд Трамп назвал это крупнейшей нефтяной сделкой в мировой истории. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гуанхуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг, Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитлеер Тюркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
0: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза Радиосы.
14: Эдо Ифонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глаз Тюркия.
20: Гидарреди Амурия Тюркия.
21: Ини Адала Радио Суара Тюркия.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
23: Este radio voz de Turkiye.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangi radio ya?
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
25: Kedi şalgı tuyink atörü kredio mu görneye ve odaşa meyet minden av o görüydü serind tisen harum uğratu tisen harum uğra hermetsik haladnak ve getirdi. Lek özeleb honnab o görüydü serind tisen harum uğra kor varum önüket kösürüm mektistelü figelmüket muradyanaga tiyertin visontalaşra.

0: is the voice of Türkiye.
1: Hier ist die Stimme Türkiye's.
2: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Saltu Türkiye.
5: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
14: Да, да ترکیه радио да.
15: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
16: Петершия радио садбури Туркия скма.
17: Овода Туркия уни радиосы.
18: Аич радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
20: Эфирда Туркия овоза.
21: Гиплеер Туркияның теки радиосы.
22: Е садай Туркия.
23: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
24: Эзо и фонетис Туркия.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
25: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
26: İni adalah Radio Suara Türkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
28: Este es Radio Voz de Türkiye.
29: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
30: Zboruva glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye ovoz radio.
10: It Türkiye hangia radio ya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.